по-хорватски. Мы сплошенщики, а жандар по-швабски. И вот на двозовы.